Лисику сейчас торжества моего ненавистный соперник уйдет далеко от нас. Витязь напрасно ты ищешь нежду, до нее не допустит волшебницы властыря. Людмила, напрасно ты плачешь и стонешь, и милого сердцу напрасно ты ждешь. Не вопли.

ты обладать княжной, сердце радость ощущает и заранее кушает сладость мести и любви. Сердце радость ощущает и заранее кушает сладость мести и любви. Витязь участь торжества моего, ненавистный соперник уйдет далеко от нас. Витязь напрасно ты ищешь лишь

Скитайся по свету, мой храбрый соперник. Бейся с рогами, слезай на твердыни, не трудясь и не заботясь о намерении достигнуть замки дедов, ожидая повеления.

сердцу напрасно ты ждешь. Ни вопли, ни слезы, ничто не поможет. Смиришься пред властью наивных и ждав. Близок сейчас торжества моего, ненавистный соперник уйдет далеко. Наш витязь напрасно ты ищешь, не жду до нее, не допустит волшебницы. Возьмет заботы в тревоге, досаде и грусть. Скитайся по свету, мой храбрый соперник. Бейся с ногами святой на твердыне. В тревоге, досаде и грусть. Скитайся по свету, мой храбрый соперник. Бейся с ногами святой на твердыне. И трудись, не забудь, я на